ту саннаақарнерпаппут Фриаг Элсна илэрпассууллу атоққаммерпаат аасариссуми силэссақ эққаасуссаариаракку таан утерфигилаарниарпара уани паасиниарпара силэссақ никералаангиккуни аппит уку атугакка соорлу айфон имиито силэссақ таан uppernernerularpasippoq taavalu iemisim dme taavalu ur taaku nikkingagammit taamam nalularparsorle upperissanerlu tas arfiningorpat unnukkut arfimmar missaani seqinnilissaaq taava sapaatiuppat seqinnertussaalluni dme kunni allaqqagami silagiinaavilersoq viikinnaallugu таан нериуппун уппернарнерулаасасоо тассам массаккут қоқут фестивал ингерланнеқаммат силигиссиорниссаат киссаатигинақаақ викиннаапаярлуу киассиортуссаарпасиппугу тас 13 граамиорусааумаарпоқ тас уллаакут қулисималаариарлуни сеқиннилертассаақ нуаннеқ ингам қоқут фестивалэрторат тааматут киассиупаллаллутит ангумеригаат тас такусиннаагакку сапаата куннеертуллиан сиаллориоруйссуартуссаасоқ я туллингуутут Jens Kleist аама саққуммерситеққаммертоқ тусарнаариартугу икиуна пеқатигалугу таакку атуссаваат наваранаақ таканна

tusarnaaqamnor papput Jens Kleist ikiu napeqatigalugu atoqqammerpaat navaranaaq tusas music nadunaaruteqaqqammerpoq ilaasortanngoor 10000 tingorsimapput nuannertaan ingerlalluartoq ingam ila massaksiiti tunisaayunnaarmata iluamik taukalaallit saqqummersitsisartut аққутиссақарлуарами тас тусас мьюзик аторлуу саққуммерситсиннаагамит соонамам айтюнсми эриннат писиаанеқарсиннаасуарпут аатаанан уа уна тусас мьюзик идаасортаа фигилеракку иппассаани таан аюнгиивиппоқ нассуилаарсиннаава илуан суқарнерсоқ тас налугукку иллит илуан суқарнерсоқ соор имаатоқарторпоқ пиарерсимасоқартарпоқ соор фистиссагуит таа листеқарпо соор уку апписимаарсиннаават илккатерсортаарингилат туллериаат тусарнааруситатит тас апписимаарсиннаават таам соорлу аасарпалуттуник аам листер плейлистеқартарпо ассигингиттуник аама соор топ 50-сақарпоқ таак аам такунеқарсиннааппут ассигингитту нуаннерторуиссувоқ таавали имат акисоруйуссуарнани қаамаммут массаккут тусарнаариартигу малу фалк тусарнаариартигу атулерпаа кииннат малу таканна

тусан наақмарпарпут лейла идангуақ пеқатигалуу аторпаат уилерпунга нууми санааторнеқ ингерларсорпа массаккут соол кулаангаани исигура синтари сафасуу синтари иппассақ саққуммиуппаат аммарнисса қаниллигалуттуиннарпоқоқ соорлума аам тусаарига кингуаатуулаарсималлутит киса қаниллипоқ аммарниссаа ааммассак асситтакусиннаасак малиллу кусанарториорюссуу восоорпа аан пөөккакинги илвақассооро юски аспсинниарф кусанассамааторюссууво иммаам такорлоорнеқарсимассооқ сентарилиорпут писсутигалу аам сураафиннадаан пиидит туллериаакуннаарлутит таққамунга сангутинниарсаралугит ила писинниаруни та пит икилиссаммата аам таан қиланаарнарторюссууво тиспөөккакинги нутаарлуиннақ drive in nattelik tas piiliitigalutit piiliniiginnarlutit tas pöökaa piareqasutigusinnaasaa tas taam drive in isumaqarpoq pacific nutaaliaa so tas niokutissannu taan pissanginartunik tas peqaarumaarpoq miuski angisooq nutaaliaa sorlu kiisatorl 11 ullumikkorniit niokutissana amerlaneruussoornik peqaarumaarpoq кефеқармаарпо аам тусарпаа нериниартарфеқармаарторуо таан аам қиланаарнарпо соорла аам такусиннаавара каффисорлутит мамартуник суторфигисиннаасат қиланаариссавангоо таам аллаққавоқ тулли ат питтуссат тусарнаариартигу тассансингуақ саққуммерситаанингаани аппилерпугут атулерпаа илаани таганна

сарнаарпарпут хансингуак атоккарнерпа илаани ям пидит пиллуит пилиник иниссисарфимми наккутиллисоқалернссаа коммунимитаан уани ангуниарнеқартоқап массаккут уани ама униоққутиттиллуни пилинут унингатиттисарнеқ акилигассисутигинеқарталиссаароқ массаккут соорт пилин унингатитақарувит сивисуум нормаплаатстаку акилиорнеқарталиссаппунгоқ фаммонноти кронимик тас массак налеққуссаарине ингерланнеқарпоқ уа исмаппунги дуааллассақарақ массак ассут пилит нормаплаариангьттут исаасалерлуу тукақутаалаартарнерма асеортернеқараангаталу аама кусанаалисарлутит илуааллассоо илуоқутааниассасумми тулли аппериартигу маати атулеқа кинарпалерсортуарпунга таканна

тусарнаақарнарпар пуц Хенрик Лайс аамату тумпа атоққарнерпаат кимут алламут TikTok киллаттаалум TikTok киллаттаагамаана аалуанга имаато такуллаттаагиккаануку илулиссани идулиаруссу асоортут ассут фиммилиаанерсимап кусааннат аамал навиааннат ассут пиккунаруна исигиннаарлуи қаннимут ассумассак идулиссани кусуккалуарпунгалуун фиммилиоқаттаарлунга аперсуилаатарлунгалуунниит нуунниссагалуорпут таат пиллу тусарнаалаариартсу нунарпут қитиппоқ астуллуартиллугу

0: 코어보다 두사코 이코다.
1: Нуму тилэссамик илимасаагут
2: сисамангорнарми агхустип 13-ниани тимми мерсоо кулисималлуни сиаллерлуни уллуккут кулиник уннуаккуллу арфинерпигасуник киассагатиннеқарпоо анораакуясик тикунтимут митерит аққанимарлу тунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Вэр усэктен фонук
2: Торсдаг ден 13 август ифюлье ДМИ скют вэрме рейн дагтемпатура по плюс 10 градер о наттемпатура по плюс 8 градер Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Илисимавиук нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу каналеқарруит сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаартугу сипаарутаассаақ аппеққутаангилар тв каналит қанок амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиу 2011 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наггаткиелликкут паасисақарнарувит
1: Nanok FM.